Infinity.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 10 октября ожидается облачность с прояснениями, погода без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 13. Давление будет расти 736 миллиметров. Температура ночью 5-7, а днем 11-13 градусов тепла. Восход солнца в 7 часов 6 минут, заход в 18 часов ровно, долгота дня 10 часов и 54 минуты. В воскресенье 11 октября облачная погода, ночью без осадков, в утренние, дневные, особенно в вечерние часы пройдутся дожди. Ночью 8-10, а днем 9-11.
1: Погода на Infinity.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: счастлива. Работа над рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 10 октября 1918 года в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография. Реформа обсуждалась и готовилась задолго до ее практического проведения. Предварительное сообщение орфографической подкомиссии при Императорской академии наук под председательством Шахматова вышло в 1904 году. В 1911 году особое совещание при Академии наук в общем виде одобрило работы предварительной комиссии и вынесла по этому поводу свою резолюцию. Детально разработать основные части реформы и соответствующее постановление было опубликовано в 1912 году. В соответствии с реформой из алфавита исключались буквы «ять», «фита» и «десятиричная». Вместо них должны употребляться, соответственно, «е», «ф», «и». Исключался твердый знак на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака «подъем» или «адъютант». Был введен еще ряд изменений, касающихся правил написания приставок на «з» и «с», а также некоторых окончаний. Реформа ничего не говорила о судьбе редкой и выходящей из практического употребления еще до 1917 года буквы «ижицы». На практике после реформы она также окончательно исчезла из алфавита.
5: А в этот день события, ставшие историей.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Тем знаком будет сложно воздержаться от неоправданных проявлений агрессии. В этот день скандалы будут возникать даже в процессе мирного диалога, и столь неприятный момент следует иметь в виду при попытках сохранить свое психоэмоциональное равновесие.
1: Звезды говорят.
2: Овнам не следует доверять своим негативным предчувствиям. Вы сможете отлично отдохнуть в эту субботу, если проведете необходимую работу над собой и разом избавитесь от всего, что вас гнетет и тревожит.
0: Тельцам сегодня предстоит знакомство с очень яркой семейной парой. Впоследствии вы и ваша вторая половинка будете с радостью принимать у себя этих людей, которым свойственны уникальные черты, великолепное чувство юмора и невероятная прямолинейность.
2: В жизни близнецов в этот день полностью исключены яркие события. Вы с головой погрузитесь в рутину повседневных домашних забот и только поздним вечером вспомните, что в субботу планировали отправиться на дружескую вечеринку.
0: Раков сегодня ожидает череда разногласий со своей второй половинкой. Первоначальной причиной скандала станет какой-то банальный вопрос, но постепенно вы и ваш партнер по браку перейдете на личности и обрушите друг на друга целый поток оскорблений.
2: Львам на сегодняшний день захочется оградить себя от любого рода контактов. Вы отключите телефон и откажетесь выходить в интернет, чтобы побыть наедине с собой и разобраться со всем, что стало для вас причиной депрессии.
0: Девы сегодня будут склонны к легкомысленному поведению. Во время визита в гости вы будете от души веселиться и флиртовать. Подобное поведение вызовет приступ ревности у вашей второй половинки, и вы будете вынуждены как можно скорее покинуть вечеринку.
2: Весы сегодня откажутся от своего давнего хобби. Испытывая горечь и сожаление, вы будете вынуждены признать, что увлечение, которым вы занимаетесь с раннего детства, стало напоминать вам неприятное развлечение, а скорее обременительную повинность.
0: Скорпионам сегодня следует проявить предельную внимательность, отправляясь в путь. В дороге с вами может случиться неприятная неожиданность, а потому, прежде чем сесть за руль, еще раз убедитесь в исправности своего автомобиля.
2: Стрельцы сегодня рискуют стать жертвой собственных иллюзий и неоправданных ожиданий. Прежде чем строить планы и фантазировать, как будет развиваться ваш яркий роман со своей давней зазнобой, дождитесь, когда этот человек примет ваше ухаживание.
0: У козерогов день пройдет по малоинтересному сценарию. Домашние дела, поход в магазин, ужин в окружении близких членов семьи. Хуже всего, что все предпринятые вами попытки хоть как-то разнообразить эту рутину вызовут у ваших родственников гнев и обиду.
2: Водолеи сегодня займутся анализом своих расходов за октябрь. Постепенно вам станет понятно, что финансовый кризис, образовавшийся в вашем бюджете, был спровоцирован слишком частым посещением ночных клубов и прочих развлекательных заведений.
0: Рыбам следует соблюдать осторожность в общении с представителями своего пола. Одному из этих людей не понравится, что вы вызываете живой интерес у его второй половинки, и в порыве злости ревнивец будет способен

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 10 октября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 13. Давление будет расти 736 миллиметров. Температура ночью 5-7, а днем 11-13 градусов тепла. Восход солнца в 7 часов 6 минут, заход в 18 часов ровно, долгота дня 10 часов и 54 минуты. В воскресенье 11 октября облачная погода, ночью без осадков, в утренние, дневные, особенно в вечерние часы пройдутся дожди. Ночью 8-10, а днем 9-11.

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8-900-227-19-28. 8-900-227-19-28.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8-920-327-7550 и приходите. Дорогобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: решения проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас 8-950-720-76-10.
3: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Let's go.

0: рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленова. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря. Кремлевская елка. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: популярная социальная сеть ВКонтакте сегодня отмечает день рождения. 10 октября 2006 года в интернете появилась первая версия сайта. Сегодня ее аудитория составляет более 80 миллионов посетителей в сутки. Первоначальный проект был закрытым и создавался для студенческой молодежи. Первыми пользователями ВКонтакте могли стать по приглашению только студенты Санкт-Петербурга. Но позже команда создателей отказалась от ограничений и уже в ноябре 2006 года регистрацию открыли для всех желающих. Созданная российскими профессионалами во главе с Павлом Дуровым социальная сеть завоевала интерес всего мира. Интерфейс ВКонтакте доступен более чем на 70 языках. Доступны даже ностальгические, с советской и дореволюционной лексикой. Команда ВКонтакте поддерживает молодых программистов России. Среди работников компании – лауреаты международных конкурсов по программированию и математике. В этот праздничный день зайдите на сайт поздравить своих друзей, ведь многих из них вы нашли здесь. И не забудьте поздравить Павла Дурова, у него тоже сегодня день рождения.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 10 октября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 13. Давление будет расти 736 миллиметров. Температура ночью 5-7, а днем 11-13 градусов тепла. Восход солнца в 7 часов 6 минут, заход в 18 часов ровно, долгота дня 10 часов и 54 минуты. В воскресенье 11 октября облачная погода, ночью без осадков, в утренние, дневные, особенно в вечерние часы пройдутся дожди. Ночью 8-10, а днем 9-11.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20/40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Всем знакам будет сложно воздержаться от неоправданных проявлений агрессии. В этот день скандалы будут возникать даже в процессе мирного диалога, и столь неприятный момент следует иметь в виду при попытках сохранить свое психоэмоциональное равновесие.
1: Звезды говорят.
2: Овнам не следует доверять своим негативным предчувствиям. Вы сможете отлично отдохнуть в эту субботу, если проведете необходимую работу над собой и разом избавитесь от всего, что вас гнетет и тревожит.
0: Тельцам сегодня предстоит знакомство с очень яркой семейной парой. Впоследствии вы и ваша вторая половинка будете с радостью принимать у себя этих людей, которым свойственны уникальные черты, великолепное чувство юмора и невероятная прямолинейность.
2: В жизни близнецов в этот день полностью исключены яркие события. Вы с головой погрузитесь в рутину повседневных домашних забот и только поздним вечером вспомните, что в субботу планировали отправиться на дружескую вечеринку.
0: Раков сегодня ожидает череда разногласий со своей второй половинкой. Первоначальной причиной скандала станет какой-то банальный вопрос, но постепенно вы и ваш партнер по браку перейдете на личности и обрушите друг на друга целый поток оскорблений.
2: Вам на сегодняшний день захочется оградить себя от любого рода контактов. Вы отключите телефон и откажетесь выходить в интернет, чтобы побыть наедине с собой и разобраться со всем, что стало для вас причиной депрессии.
0: Девы сегодня будут склонны к легкомысленному поведению. Во время визита в гости вы будете от души веселиться и флиртовать. Подобное поведение вызовет приступ ревности у вашей второй половинки, и вы будете вынуждены как можно скорее покинуть вечеринку.
2: Весы сегодня откажутся от своего давнего хобби. Испытывая горечь и сожаление, вы будете вынуждены признать, что увлечение, которым вы занимаетесь с раннего детства, стало напоминать вам неприятное развлечение, а скорее обременительную повинность.
0: Скорпионам сегодня следует проявить предельную внимательность, отправляясь в путь. В дороге с вами может случиться неприятная неожиданность, а потому прежде чем сесть за руль, еще раз убедитесь в исправности своего автомобиля.
2: Стрельцы сегодня рискуют стать жертвой собственных иллюзий и неоправданных ожиданий. Прежде чем строить планы и фантазировать, как будет развиваться ваш яркий роман со своей давней зазнобой, дождитесь, когда этот человек примет ваше ухаживание.
0: У козерогов день пройдет по малоинтересному сценарию. Домашние дела, поход в магазин, ужин в окружении близких членов семьи. Хуже всего, что все предпринятые вами попытки хоть как-то разнообразить эту рутину вызовут у ваших родственников гнев и обиду.
2: Водолеи сегодня займутся анализом своих расходов за октябрь. Постепенно вам станет понятно, что финансовый кризис, образовавшийся в вашем бюджете, был спровоцирован слишком частым посещением ночных клубов и прочих развлекательных заведений.
0: Рыбам следует соблюдать осторожность в общении с представителями своего пола. Одному из этих людей не понравится, что вы вызываете живой интерес у его второй половинки, и в порыве злости ревнивец будет способен устроить крутые разборки.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Продажи новых легковых машин снижаются 2 месяца подряд. По данным Автостата, в сентябре они снизились на 6% до 115 тысяч штук. Данные приводит Автостат. Основной причиной эксперты считают повышение ставок и завершение госпрограмм. Но «Лада» при этом остается лидером рынка. Следом идут «Хавейл» и «Теннет». В следующем году «Москвич М90» получит гибридную версию. О таких планах заявила генеральный директор завода Елена Фролова. Но главное даже не в этом. Завод планирует локализовать гибрид сразу в новом поколении. Скорее всего, в основу ляжет новый MGS9, который уже продается в Европе. Когда сменит поколение бензиновый «Москвич М90», пока неизвестно. Гибридный валют iSpace впервые вошел в десятку самых продаваемых кроссоверов в России. По итогам последней недели сентября продали 354 машины. Гибридная модель второй раз попадает в топ-10. Ранее рубеж покорился Geely EX5 Mi. В лидерах остаются Havail Jolion, Tenet T7 и T4L. Дефицит топлива породил новые водительские привычки. Например, посмотреть карты с наличием топлива, выяснить, где бензин есть, а где уже нет. А еще заправляться утром или поздно вечером, когда машин меньше. Не тянуть до последнего деления, чтобы не ехать, куда придется. А еще знать график поставок на свои АЗС. Подробнее о том, как заправляться быстрее, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 19 28. 8 900 227 19 28.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 75 50 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Комбинат питания ПАО «Драгобуж» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
3: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: заключается в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас 8-950-720-76-10.
3: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Инфинити».

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по дзюдо в Баку в весовой категории до 100 кг бронзовым призером стал Нияз Билалов, выиграв у соотечественника Армана Адамяна. Для Билалова в его карьере это первая медаль мирового первенства. Трехкратный чемпион Европы по плаванию россиянин Егор Корнев выиграл золотую медаль в заплыве на 100 метров вольным стилем на этапе Кубка мира на короткой воде в Ташкенте. Показал он точно такое же время, что и австралиец Кэмерон Макэвой. У него тоже золото. Это редкий случай. А вообще во второй день турнира у россиян 7 наград. Российская фигуристка Александра Игнатова, она же Трусова, стала победительницей мемориала Дениса Тена в Алма-Ате. Второе место у Ким Ю Дже из Республики Корея, а третьей стала представительница Казахстана Софья Самоделкина. Уже во втором туре чемпионата России по волейболу среди женских команд зафиксирован удивительный результат. Краснодарские «Динамовки», которые в прошлом сезоне завершили турнир во втором десятке, взяли сейчас и победили на своей площадке чемпиона клуб «Динамо» Акбарс из Казани, причем в трех партиях. Это первое поражение волейболисток из Татарстана в нынешнем сезоне, а самая именитая команда «Уралочка» пока идет без потерь. Добившись успеха в гостевой игре с Тулицей, «Уралочка» взяла верх в 4 сетах. Один из лучших российских игроков в НХЛ, нападающий Тампы Никита Кучеров, сделал 2 голевые передачи в домашнем матче с Миннесотой. Тампа взяла верх 3-2, а для Кучерова в текущем сезоне это уже 6-й балл по системе гол плюс пас. Интересно, что Никита с декабря 2019 года, выступая против Миннесот, постоянно очки набирает, а это уже 11 игр подряд. Правда, есть клубы, которые еще больше от Кучерова пострадали. Например, с Вегасом подобная серия уже 14 встреч, начиная с декабря 2017 года. В континентальной хоккейной лиге «Металлург», несмотря на внутрикомандные неурядицы, продолжает побеждать. «Магнитка» выиграла дома у «Салавата» со счетом 7-1. Это самая крупная победа «Металлургов» в этом сезоне. Хоккеисты ЦСКА выиграли 10-й матч подряд в регулярке, обыграв в этом туре в гостях 5-2 московское «Динамо». «Спартаковцы» по календарю дважды сыграли на выезде в Сочи. «Спартаковцы» вновь в пятницу добились успеха, на этот раз 2-0. На теннисном турнире в Шанхае не задалось у Андрея Рублева, который со счетом 4-6-4-6 проиграл японцу Рэю Сакамото, который в мировом рейтинге 137-й по счету. Сошел с дистанции и Роман Сафиулин, уступивший в трех сетах более мастеровитому аргентинцу Франциско Серундоло.

0: вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленово. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря. Кремлевская елка. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
6: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Популярная социальная сеть ВКонтакте сегодня отмечает день рождения. 10 октября 2006 года в интернете появилась первая версия сайта. Сегодня ее аудитория составляет более 80 миллионов посетителей в сутки. Первоначальный проект был закрытым и создавался для студенческой молодежи. Первыми пользователями ВКонтакте могли стать по приглашению только студенты Санкт-Петербурга. Но позже команда создателей отказалась от ограничений и уже в ноябре 2006 года регистрацию открыли для всех желающих. Созданная российскими профессионалами во главе с Павлом Дуровым социальная сеть завоевала интерес всего мира. Интерфейс ВКонтакте доступен более чем на 70 языках. Доступны даже ностальгические, с советской и дореволюционной лексикой. Команда ВКонтакте поддерживает молодых программистов России. Среди работников компании – лауреаты международных конкурсов по программированию и математике. В этот праздничный день зайдите на сайт поздравить своих друзей, ведь многих из них вы нашли здесь.

0: действиях рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: цель каждого рекламного ролика – создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 10 октября 1918 года в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография. Реформа обсуждалась и готовилась задолго до ее практического проведения. Предварительное сообщение орфографической подкомиссии при Императорской академии наук под председательством Шахматова вышло в 1904 году. В 1911 году особое совещание при Академии наук в общем виде одобрило работы предварительной комиссии и вынесла по этому поводу свою резолюцию. Детально разработать основные части реформы и соответствующее постановление было опубликовано в 1912 году. В соответствии с реформой из алфавита исключались буквы «ять», «фита» и «десятиричная». Вместо них должны употребляться, соответственно, «е», «ф», «и». Исключался твердый знак на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака «подъем» или «адъютант». Был введен еще ряд изменений, касающихся правил написания приставок на «з» и «с», а также некоторых окончаний. Реформа ничего не говорила о судьбе редкой и выходящей из практического употребления еще до 1917 года буквы «ижицы». На практике после реформы она также окончательно исчезла из алфавита.
0: А в этот день. События, ставшие историей. Радиостанция «Инфинити».

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Тем знаком будет сложно воздержаться от неоправданных проявлений агрессии. В этот день скандалы будут возникать даже в процессе мирного диалога, и столь неприятный момент следует иметь в виду при попытках сохранить свое психоэмоциональное равновесие.
1: Звезды говорят.
2: Овнам не следует доверять своим негативным предчувствиям. Вы сможете отлично отдохнуть в эту субботу, если проведете необходимую работу над собой и разом избавитесь от всего, что вас гнетет и тревожит.
0: Тельцам сегодня предстоит знакомство с очень яркой семейной парой. Впоследствии вы и ваша вторая половинка будете с радостью принимать у себя этих людей, которым свойственны уникальные черты, великолепное чувство юмора и невероятная прямолинейность.
2: В жизни близнецов в этот день полностью исключены яркие события. Вы с головой погрузитесь в рутину повседневных домашних забот и только поздним вечером вспомните, что в субботу планировали отправиться на дружескую вечеринку.
0: Раков сегодня ожидает череда разногласий со своей второй половинкой. Первоначальной причиной скандала станет какой-то банальный вопрос, но постепенно вы и ваш партнер по браку перейдете на личности и обрушите друг на друга целый поток оскорблений.
2: Львам на сегодняшний день захочется оградить себя от любого рода контактов. Вы отключите телефон и откажетесь выходить в интернет, чтобы побыть наедине с собой и разобраться со всем, что стало для вас причиной депрессии.
0: Девы сегодня будут склонны к легкомысленному поведению. Во время визита в гости вы будете от души веселиться и флиртовать. Подобное поведение вызовет приступ ревности у вашей второй половинки, и вы будете вынуждены как можно скорее покинуть вечеринку.
2: Весы сегодня откажутся от своего давнего хобби. Испытывая горечь и сожаление, вы будете вынуждены признать, что увлечение, которым вы занимаетесь с раннего детства, стало напоминать вам неприятное развлечение, а скорее обременительную повинность.
0: Скорпионам сегодня следует проявить предельную внимательность, отправляясь в путь. В дороге с вами может случиться неприятная неожиданность, а потому, прежде чем сесть за руль, еще раз убедитесь в исправности своего автомобиля.
2: Стрельцы сегодня рискуют стать жертвой собственных иллюзий и неоправданных ожиданий. Прежде чем строить планы и фантазировать, как будет развиваться ваш яркий роман со своей давней зазнобой, дождитесь, когда этот человек примет ваше ухаживание.
0: У козерогов день пройдет по малоинтересному сценарию. Домашние дела, поход в магазин, ужин в окружении близких членов семьи. Хуже всего, что все предпринятые вами попытки хоть как-то разнообразить эту рутину вызовут у ваших родственников гнев и обиду.
2: Водолеи сегодня займутся анализом своих расходов за октябрь. Постепенно вам станет понятно, что финансовый кризис, образовавшийся в вашем бюджете, был спровоцирован слишком частым посещением ночных клубов и прочих развлекательных заведений.
0: Рыбам следует соблюдать осторожность в общении с представителями своего пола. Одному из этих людей не понравится, что вы вызываете живой интерес у его второй половинки, и в порыве злости ревнивец будет способен устроить

0: Новости спорта.
1: Южноафриканский пловец Питер Кудзе установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на короткой воде. Кудзе стал победителем этапа Кубка мира в Ташкенте, показав результат 22,9 секунды. Нападающий сборной Португалии Аль-Насра Криштиану Роналду забил 980-й гол в карьере. В домашнем матче с середняком клубом Аль-Дирия Криш отличился в середине первого тайма, его команда выиграла 3-0. На данный момент у 41-летней легенды 146 мячей за сборную Португалии и 834 мяча на клубном уровне. В немецкой Бундеслиге футбольному гегемону Баварии дортмундская Боруссия на старте бросила вызов, пройдя 4 тура без потерь. Могла быть и пятая победа, но Дортмунд дома, ведя в счете в матче с Вердером 2-1, упустил победу, сыграв в ничью 2-2. В чемпионате Франции один из лидеров турнира Лион сыграл в гостях не лучшим образом против одного из аутсайдеров Ланса и проиграл 1-2. Турецкая футбольная федерация приняла решение не продолжать сотрудничество с главным тренером сборной, итальянцем Винченцо Мантеллой, при котором в нынешнем розыгрыше Лиги наций турецкие футболисты проиграли все 4 встречи. Итальянец, напомню, возглавил национальную команду Турции в 23-м году. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала чемпионата Европы в 24-м и отобралась на чемпионат мира 26-го года, где не смогла выйти в плей-офф. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, который на днях выиграл турнир в Пекине, в Шанхае был менее удачлив, уступив во втором круге представителю Польши Хуберту Хуркачу со счетом 4-6-3-6. В Пекине еще одна представительница Польши Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал, проиграв 6-7-3-6 бельгийке Мертенс. Действующие обладатели Кубка Стэнли, хоккеисты Каролины, после двух поражений кряду на старте разыгрались, победив уже в третьей встрече подряд. В этом туре Каролина убедительно обыграла на своем льду 7-2 Ванкувер. Логан Стенковин оформил хет-трик. 3 матча было сыграно в пятницу в регулярке баскетбольной Евролиги. Чемпионы из Олимпиакоса не дали ни малейшего шанса гостям из клуба Анадолу Эфес, выиграв у представителей Турции 89-66. У Бешикташа пока в турнире 50% результат. Проигрыши чередуются с победами. Как вот в этом туре Бешикташ в гостях взял верх над Басконией со счетом 92-84. И отметим успех кауновского Жальгириса в выездной встрече с Барселоной 88-81. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8-920-327-7550 и приходите. Дорогобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8-900-227-19-28. 8-900-227-19-28. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14.

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
2: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Продажи новых легковых машин снижаются 2 месяца подряд. По данным Автостата, в сентябре они снизились на 6% до 115 тысяч штук. Данные приводит Автостат. Основной причиной эксперты считают повышение ставок и завершение госпрограмм. Но «Лада» при этом остается лидером рынка. Следом идут «Хавейл» и «Теннет». В следующем году «Москвич М-90» получит гибридную версию. О таких планах заявила генеральный директор завода Елена Фролова. Но главное даже не в этом. Завод планирует локализовать гибрид сразу в новом поколении. Скорее всего, в основу ляжет новый MGS-9, который уже продается в Европе. Когда сменит поколение бензиновый «Москвич М-90», пока неизвестно. Гибридная валюта iSpace впервые вошел в десятку самых продаваемых кроссоверов в России. По итогам последней недели сентября продали 354 машины. Гибридная модель второй раз попадает в топ-10. Ранее рубеж покорился Geely EX5 Mi. В лидерах остаются Havail Jolion, Tenet T7 и T4L. Дефицит топлива породил новые водительские привычки. Например, посмотреть карты с наличием топлива, выяснить, где бензин есть, а где уже нет. А еще заправляться утром или поздно вечером, когда машин меньше. Не тянуть до последнего деления, чтобы не ехать, куда придется. А еще знать график поставок на свои АЗС. Подробнее о том, как заправляться быстрее, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: в мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей». 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января елка на киностудии.

0: Мосфильм вместе в Новый год. 7 января – Рождество в Храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свобода 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. В отдел технического контроля службы качества предприятия «Драгобуш-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздник. Культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Инфинити».

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

Популярная социальная сеть ВКонтакте сегодня отмечает день рождения. 10 октября 2006 года в интернете появилась первая версия сайта. Сегодня ее аудитория составляет более 80 миллионов посетителей в сутки. Первоначальный проект был закрытым и создавался для студенческой молодежи. Первыми пользователями ВКонтакте могли стать по приглашению только студенты Санкт-Петербурга. Но позже команда создателей отказалась от ограничений и уже в ноябре 2006 года регистрацию открыли для всех желающих. Созданная российскими профессионалами во главе с Павлом Дуровым социальная сеть завоевала интерес всего мира. Интерфейс ВКонтакте доступен более чем на 70 языках. Доступны даже ностальгические, с советской и дореволюционной лексикой. Команда ВКонтакте поддерживает молодых программистов России. Среди работников компании лауреаты международных конкурсов по программированию и математике. В этот праздничный день зайдите на сайт поздравить своих друзей, ведь многих из них вы нашли

0: идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 1364. И еще раз 8 920 313 1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуж — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Радио Инфинити».

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты.

0: оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

Смоленской области 13:00. Restless.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Детейлинг студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14.

0: создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
3: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по дзюдо в Баку в весовой категории до 100 кг бронзовым призером стал Нияз Билалов, выиграв у соотечественника Армана Адамяна. Для Билалова в его карьере это первая медаль мирового первенства. Трехкратный чемпион Европы по плаванию россиянин Егор Корнев выиграл золотую медаль в заплыве на 100 метров вольным стилем на этапе Кубка мира на короткой воде в Ташкенте. Показал он точно такое же время, что и австралиец Кэмерон Макэвой. У него тоже золото. Это редкий случай. А вообще во второй день турнира у россиян 7 наград. Российская фигуристка Александра Игнатова, она же Трусова, стала победительницей мемориала Дениса Тена в Алма-Ате. Второе место у Ким Ю-Дже из Республики Корея, а третьей стала представительница Казахстана Софья Самоделкина. Уже во втором туре чемпионата России по волейболу среди женских команд зафиксирован удивительный результат. Краснодарские «Динамовки», которые в прошлом сезоне завершили турнир во втором десятке, взяли сейчас и победили на своей площадке чемпиона клуб «Динамо» Акбарс из Казани, причем в трех партиях. Это первое поражение волейболисток из Татарстана в нынешнем сезоне, а самая именитая команда «Уралочка» пока идет без потерь. Добившись успеха в гостевой игре с Тулицей, «Уралочка» взяла верх в 4 сетах. Один из лучших российских игроков в НХЛ, нападающий Тампы Никита Кучеров, сделал 2 голевые передачи в домашнем матче с Миннесотой. Тампа взяла верх 3-2, а для Кучерова в текущем сезоне это уже 6-й балл по системе гол плюс пас. Интересно, что Никита с декабря 2019 года, выступая против Миннесот, постоянно очки набирает, а это уже 11 игр подряд. Правда, есть клубы, которые еще больше от Кучерова пострадали. Например, с Вегасом подобная серия уже 14 встреч, начиная с декабря 2017 года. В континентальной хоккейной лиге «Металлург», несмотря на внутрикомандные неурядицы, продолжает побеждать. «Магнитка» выиграла дома у «Салавата» со счетом 7-1. Это самая крупная победа «Металлургов» в этом сезоне. Хоккеисты ЦСКА выиграли 10-й матч подряд в регулярке, обыграв в этом туре в гостях 5-2 московское «Динамо». «Спартаковцы» по календарю дважды сыграли на выезде в Сочи. «Спартаковцы» вновь в пятницу добились успеха, на этот раз 2-0. На теннисном турнире в Шанхае не задалось у Андрея Рублева, который со счетом 4-6-4-6 проиграл японцу Рэю Сакамото, который в мировом рейтинге 137-й по счету. Сошел с дистанции и Роман Сафиулин, уступивший в трех сетах более мастеровитому аргентинцу Франциско Серундоло. А вот Карен Хачанов, благодаря победе над британцем Ферри, в трех партиях вышел в третий круг соревнований, где встретится с французом Монарино. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВТНХ «Москвариум» шоу «Кощей». 31 октября на каникулы «Цирк братьев Запашных» премьера шоу «Совсем большой». «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика» ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января – Рождество в храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.

0: Центр Балкон. Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. Центр Балкон. Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
1: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961.
2: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
1: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
2: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: Популярная социальная сеть ВКонтакте сегодня отмечает день рождения. 10 октября 2006 года в интернете появилась первая версия сайта. Сегодня ее аудитория составляет более 80 миллионов посетителей в сутки. Первоначальный проект был закрытым и создавался для студенческой молодежи. Первыми пользователями ВКонтакте могли стать по приглашению только студенты Санкт-Петербурга. Но позже команда создателей отказалась от ограничений и уже в ноябре 2006 года регистрацию открыли для всех желающих. Созданная российскими профессионалами во главе с Павлом Дуровым социальная сеть завоевала интерес всего мира. Интерфейс ВКонтакте доступен более чем на 70 языках. Доступны даже ностальгические, с советской и дореволюционной лексикой. Команда ВКонтакте поддерживает молодых программистов России. Среди работников компании – лауреаты международных конкурсов по программированию и математике. В этот праздничный день зайдите на сайт поздравить своих друзей, ведь многих из них вы нашли здесь.
1: Радио «Инфинити».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Продажи новых легковых машин снижаются 2 месяца подряд. По данным Автостата, в сентябре они снизились на 6% до 115 тысяч штук. Данные приводит Автостат. Основной причиной эксперты считают повышение ставок и завершение госпрограмм. Но «Лада» при этом остается лидером рынка. Следом идут «Хавейл» и «Теннет». В следующем году «Москвич М90» получит гибридную версию. О таких планах заявила генеральный директор завода Елена Фролова. Но главное даже не в этом. Завод планирует локализовать гибрид сразу в новом поколении. Скорее всего, в основу ляжет новый MG S9, который уже продается в Европе. Когда сменит поколение бензиновый «Москвич М90», пока неизвестно. Гибридный валют iSpace впервые вошел в десятку самых продаваемых кроссоверов в России. По итогам последней недели сентября продали 354 машины. Гибридная модель второй раз попадает в топ-10. Ранее рубеж покорился Geely EX5 Mi. В лидерах остаются Havail Jolion, Tenet T7 и T4L. Дефицит топлива породил новые водительские привычки. Например, посмотреть карты с наличием топлива, выяснить, где бензин есть, а где уже нет. А еще заправляться утром или поздно вечером, когда машин меньше. Не тянуть до последнего деления, чтобы не ехать, куда придется. А еще знать график поставок на свои АЗС. Подробнее о том, как заправляться быстрее, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 1364. И еще раз, 8 920 313 1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуж — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Комбинат питания ПАО «Драгобуж» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: «Радио Инфинити».

0: сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 10 октября 1918 года в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография. Реформа обсуждалась и готовилась задолго до ее практического проведения. Предварительное сообщение орфографической подкомиссии при Императорской академии наук под председательством Шахматова вышло в 1904 году. В 1911 году особое совещание при Академии наук в общем виде одобрило работы предварительной комиссии и вынесло по этому поводу свою резолюцию. Детально разработать основные части реформы и соответствующее постановление было опубликовано в 1912 году. В соответствии с реформой из алфавита исключались буквы «ять», «фита» и «десятиричная». Вместо них должны употребляться, соответственно, «е», «ф», «и». Исключался твердый знак на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака «подъем» или «адъютант». Был введен еще ряд изменений, касающихся правил написания приставок на «з» и «с», а также некоторых окончаний. Реформа ничего не говорила о судьбе редкой и выходящей из практического употребления еще до 1917 года буквы «ижицы». На практике после реформы она также окончательно исчезла из алфавита.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Эфирная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Драгобужка Тломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника.

0: техника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радиостанция Инфинити.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Открывает эфир знаменитый марш

0: продолжать программу какой-либо другой песни, кроме той, что сейчас прозвучит, я бы просто не решился, потому что они всегда идут в паре. Даже представлять ее не буду. Ни к чему это.
1: Мы, друзья, перелетные птицы, только быть наш одним нехорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому
2: что мы пилоты, небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты,
3: ну а девушки потом.
2: Первым делом самолеты,
3: ну а девушки потом.
1: Нежный образ в мечтах ты голубишь, хочешь сердце навеять.

0: потому что мы пилоты. Небо наш родимый дом. Первым делом самолеты.
1: Ну, а девушки?
0: А девушки потом. Первым делом самолеты.
2: Ну, а девушки?
0: А девушки потом. Чтоб с тоскою пути не встречаться, вспоминая про ласковый взгляд, мы решили, друзья, не влюбляться даже в самых красивых девчат. Потому что мы пилоты. Небо наш родимый дом. Первым делом самолеты.
3: Ну, а девушки?
0: А девушки потом. Первым делом самолеты.
3: Ну, а девушки?
0: А девушки потом.
4: Песня на войне.
5: Комментировать песни Высоцкого – это только хуже делать.
6: Их 8, нас 2. Расклад перед боем не наш. Но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою. Но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покинул. Мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит и шансы равны. Мне в хвост вышел мессер, но вот за

тобою я вышел им наперерез. Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою в бою. Не бывает чудес. Сергей, ты горишь, уповай, человече, теперь на надежность стро.

Сережей и в воздухе, и на земле. Таким, как при жизни, мы были с Сережей и в воздухе, и на земле.

0: Программа о военных летчиках не была бы полной без одного маленького эпизода из одной очень популярной кинокартины. Стоит закрыть глаза, и картинка из фильма сама возникнет перед глазами. Не благодарите.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: После боя сердце просит музыки вдвойне.
1: Новинка сезона. Арфы нет, возьмите бубен.

0: Товарищ гвардии майор, разрешите обратиться к товарищу капитану.
1: Обращайтесь.
0: Добрый вечер. Товарищ капитан, пока здесь некоторые старались ля-ля-ля, первая эскадрилья обеспечила ремонт вашего крейсера. Достали все необходимое.
2: Спасибо.
0: Пожалуйста.
3: Первая у нас молодцы. Если фокер или мессер завалить, это вторая. А если что-то достать, это первая.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле-Ледюк.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте, если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите Драгобуж Карла Маркса 33, магазин «Винтаж». Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

0: Песня на войне.
1: От событий день давно минувших перенесемся в современность с ее скоростями и перегрузками. Перенесемся в один день военного летчика.
2: А над взлеткой сегодня светло, значит, будет нам много работы. Мы машины подняли легко. Наш приказ уничтожить их дзоты.

0: Я Александр Маршал. Это программа «Песня на войне».
1: Как объяснить тому, кто с нами не был, какая здесь стояла тишина, как

0: взрываем облака.
1: Что?
0: Никто не знает, блин, что ждет нас впереди. За то, что суждено.
1: Блин.
0: Но мы уверены в одном.
2: Товарищи летчики, время у меня, мне на
0: складе в космосе. Наше небо мы никому не отдадим. Наше небо мы никому не отдадим. Здесь все не так, здесь все совсем иначе. Нам кажется, мы спрятаны в лесах, но вот звучит приятно.

никому его не отдадим. Придет победа, а пока мы разрываем облака. Никто не знает, что ждет там впереди. Случится то, что суждено.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Лично мое отношение к авиации можно охарактеризовать одним словом – трепетное. Давняя и, увы, неразделенная любовь. Александр Домогаров продолжает выпуск песни о тех, кого небо все-таки выбрало.
4: Смах.

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
2: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: Песня на войне.
4: Мое глубокое убеждение, что писать песни, если, конечно, ты не гений, должны те, кто разбирается в предмете. О медицине лучше писать врачам, об авиации, соответственно, авиаторах. Подполковник ВВС Николай Анисимов тот, кого знают в военной авиации практически все.

От одного очень уважаемого летчика, истребителя-бомбардировщика, я слыхал, что лично он считает самыми крутыми из всех нынешних летчиков именно винтокрылых. Поскольку и скорости у них ниже, и высоты, и уязвимы они на порядок выше, а задачи выполняют просто нереальные, от боевых до спасательных, причем в самой неуютной обстановке.

0: Без улыбки не воюем.
1: Без улыбки невозможно вспомнить еще один эпизод из довольно известного фильма. Эпизод бы так и прошел мимо, если бы не песня. Песня про летчиков из кинофильма Сергея Соловьева «Асса». Как мне кажется, лишним точно не будет.

зрелых исканий. Кто они? Участники последнего парада. Простые.

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей», 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа, 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле, 26 декабря «Кремлевская елка», 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки, 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм», «Вместе в Новый год». 7 января – Рождество в храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: Популярная социальная сеть ВКонтакте сегодня отмечает день рождения. 10 октября 2006 года в интернете появилась первая версия сайта. Сегодня ее аудитория составляет более 80 миллионов посетителей в сутки. Первоначально проект был закрытым и создавался для студенческой молодежи. Первыми пользователями ВКонтакте могли стать по приглашению только студенты Санкт-Петербурга. Но позже команда создателей отказалась от ограничений и уже в ноябре 2006 года регистрацию открыли для всех желающих. Созданная российскими профессионалами во главе с Павлом Дуровым социальная сеть завоевала интерес всего мира. Интерфейс ВКонтакте доступен более чем на 70 языках. Доступны даже ностальгические, с советской и дореволюционной лексикой. Команда ВКонтакте поддерживает молодых программистов России. Среди работников компании – лауреаты международных конкурсов по программированию и математике. В этот праздничный день зайдите на сайт поздравить своих друзей, ведь многих из них вы нашли здесь.
1: Песня на войне.
2: Песню, что сейчас прозвучит, написал курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Но, как многие при этом добавляют, это не точно. Так это или нет, но мне кажется, это не важно. Песня хорошая.
3: От

0: Смоленской области 16 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всеми.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире главный музыкальный хит-парад страны, который называется «Топ Хит Чарт», и его ведущая, актриса и певица Настя Негода. В ближайший час мы послушаем главные хиты радио и интернета этой недели. Я представлю вам самые яркие новинки и, конечно, расскажу о главных новостях российской популярной музыки. Наш сегодняшний выпуск открывают братья Крестовские, группа «Ума Турман». Их летний хит «Не стой, танцуй» сегодня стоит в ротации на 150 радиостанциях, набрал больше 100 тысяч эфиров и вошел в топ-50 радиохитов этой недели. Не стой, танцуй! Вместе с Ума Турман. Здесь и сейчас. Если вы, конечно, не за рулем.

0: хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ума Турман открыла «Топ Хит Чарт» этой недели, и братьям Крестовским на смену приходит первая новинка сегодняшнего хит-парада – «Настоящие», так называется песня, в исполнении Марии Гусаровой, которую мы все знаем как Мэри Гу. Когда-то под псевдонимом Мэри Гу Маша выкладывала в сеть каверы на популярные песни, а параллельно писала собственные, и добилась на этом поприще успехов и популярности. Ну а трек «Настоящий» только что вошел в топ-100 хитов российского радиоэфира, а это, согласитесь, отличный повод для того, чтобы включить «Настоящие» в наш хит-парад. Встречайте!

0: Негодой.
1: Мэри Гу в нашем эфире меняет красота в исполнении Андрея Звонкова. 160 радиостанций сегодня играют этот трек. Его топ-хит рейтинг 10 звезд. Песня входит в топ-40 радиохитов России, практически гарантируя Звонкому 2, а то и 3 номинации на церемонии Top Hit Music Awards, которая будет проходить 2 декабря. Ну а наша сегодняшняя награда Звонкому — 10 место в хит-параде. Встречайте!

0: Чит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, нашу горячую десятку открыл Андрей Звонкий и его хит «Красота». Ну а девятое место нашего хит-парада занимают «Градусы», чей трек «На ресницах» несколько сдает свои позиции. Тем не менее, ротацию на 250 радиостанциях и почти полмиллиона эфиров ребята себе обеспечили. В итоге, почетное место в горячей десятке нашего чарта на этой неделе. «Градусы», «На ресницах».

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас на очереди еще одна новинка, на истории создания которой я остановлюсь чуть подробнее. Баллада, которую исполнили Юля Зиверт, певица Эвер и продюсер Директор Илс, называется «Давай на самый верх». Песня посвящена поиску искренности и легкости в отношениях на фоне случайных встреч и расставаний. «Давай на самый верх» — метафора подъема на самую высокую точку, образ, позаимствованный из нашумевшего несколько недель назад ролика, в котором двое российских руферов забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке и сняли себя с высоты птичьего полета. Продюсер Директор Илс придумал первые строчки, потом загрузил свой вокал в нейросеть, выставил женский тембр и получил звучание, поразительно похожее на Зиверт. Ролики с ее голосом, где герой символически поднимается вверх, собрали в социальных сетях автора более 300 миллионов просмотров, а весь этот хайп привел к тому, что песню записала сама Зиверт. Зиверт, Эвер и Директор Илс «Давай на самый верх». Встречайте!
0: Восьмое место.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион Теплоэнерго» требуется в Дорогобуж, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 848-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54, 8-916-218-55-54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня я, как всегда, представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Любовь, держи.

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, только что прозвучали самые популярные новинки молодых артистов, и мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции у нас сегодня расположился аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик, кстати, тоже артист не старый. Ему этим летом исполнилось 30 лет. И при этом он мультижанровый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». А его танцевальный фанк «Аутентичная» стал одним из самых заметных хитов этого лета. Кирилл Лирик и его «Аутентичная» в нашем эфире.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену аутентичному лирику в нашем эфире приходит интернет-хит проекта Энзро «Ты не бойся ночи». Эта песня уже 2 месяца остается в топе российского интернет-чарта. Вниманием радиостанции он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. А это значит, что у меня есть все основания включить его в наш трек-лист, что я с удовольствием и делаю. И Энзро с хитом «Ты не бойся ночи» встречайте.
0: 6-е место. Yeah.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в июле Севиль, солистка группы «Артик и Асти», представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Севиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Это сияние заметили музыкальные редактора 200 российских радиостанций, так что трек вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. И я просто уверена, что на церемонии «Топ Хит Мьюзик Awards» в начале декабря Севиль, Сартик и Асти заберут пару-тройку наград.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода и программа ТОП Хит-чарт, в которой я сегодня представляю вам лучшие треки недели и самые главные новинки. Но о новинках мы еще поговорим. А прямо сейчас у нас целая банда трех артистов, которые этим летом собрали все золото радио и интернет-чартов. Их суперхит «Шаде» более 500 тысяч раз прозвучал в эфире и сотни миллионов раз был прослушан в интернете. Вы, конечно, догадались, что прямо сейчас для нас будут петь «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». И песня эта будет про ту, которая танцует под «Шаде».

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негодой, в качестве его ведущей. И прежде чем мы перейдем к звездной тройке главных хитов недели, я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще только готовятся встать в ротацию. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Кружева, Эмин и Роза Зяргярли.

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20/40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. Ну а мы переходим к пьедесталу почета «Топ Хит». И бронза у нас сегодня уходит Кате Айове и ее хиту «Мы». Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам, много думала о жизни и о любви. В итоге слова Кати звучат как признание женщины, которая слишком хорошо знает цену и поцелуем, и обещаниям. Ну а я вам признаюсь, что буквально через несколько минут у нас состоится премьера нового трека мега-звездного артиста, поэтому не переключайтесь. А прямо сейчас Катя Айова и ее хит «Мы».
0: Третье.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами по-прежнему Настя Негода и в программе ТОП Хит Чарт. И сейчас обещанная премьера. Буквально месяц назад один из самых востребованных артистов российской поп-сцены, Сергей Лазарев, представил свою новую песню «Как дети». Эта композиция, кстати, стала первым сольным релизом Сергея в 2026 году. Так вот, не прошло и месяца, как трек встал в горячую ротацию на сотни радиостанций и буквально ворвался во все чарты. Я просто уверена, что до конца года песня наберет минимум 500 000 эфиров и засветится на вершинах всех чартов. Ну а прямо сейчас, «Как дети», Сергея Лазарева получают серебро нашего хит-парада.
0: Второй

0: Чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, это была самая звездная премьера сегодняшнего хит-парада. Новый трек «Как дети» Сергея Лазарева. Ну а золото у нас сегодня уходит мега-коллаборации Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместный трек «Если я буду танцевать», как трек уже играет отовсюду и возглавляет интернет и радиочарты. В общем, танцуют все, но не сами, а с «Бастой» и «Моей Мишелью».

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 11 октября ожидается облачная погода. Во второй половине дня и вечером пройдут дожди. Ветер южный, ночью слабый, днем от 2 до 6 метров в секунду. Давление 739 миллиметров, во второй половине дня начнет падать. Температура воздуха ночью 7-9, а днем 12-14 градусов тепла. В понедельник 12 октября облачно и ненастно. На протяжении дня с перерывами будут идти небольшие дожди, днем всего до плюс 11. Во вторник также дождливо, похолодает до плюс 9. Плюс 9 и в среду, и также ожидаются временами небольшие дожди.
0: Погода на Infinity.

0: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928. Детейлинг студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14.

0: «Влюблять» — это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
3: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по дзюдо в Баку в весовой категории до 100 кг бронзовым призером стал Нияз Билалов, выиграв у соотечественника Армана Адамяна. Для Билалова в его карьере это первая медаль мирового первенства. Трехкратный чемпион Европы по плаванию россиянин Егор Корнев выиграл золотую медаль в заплыве на 100 метров вольным стилем на этапе Кубка мира на короткой воде в Ташкенте. Показал он точно такое же время, что и австралиец Кэмерон МакЭвой. У него тоже золото. Это редкий случай. А вообще во второй день турнира у россиян 7 наград. Российская фигуристка Александра Игнатова, она же Трусова, стала победительницей мемориала Дениса Тена в Алма-Ате. Второе место у Ким Ю Дже из Республики Корея, а третьей стала представительница Казахстана Софья Самоделкина. Уже во втором туре чемпионата России по волейболу среди женских команд зафиксирован удивительный результат. Краснодарские «Динамовки», которые в прошлом сезоне завершили турнир во втором десятке, взяли сейчас и победили на своей площадке чемпиона клуб «Динамо» Акбарс из Казани, причем в трех партиях. Это первое поражение волейболисток из Татарстана в нынешнем сезоне, а самая именитая команда «Уралочка» пока идет без потерь, добившись успеха в гостевой игре с Тулицей. «Уралочка» взяла верх в 4 сетах. Один из лучших российских игроков в НХЛ, нападающий Тампы Никита Кучеров, сделал 2 голевые передачи в домашнем матче с Миннесотой. Тампа взяла верх 3-2, а для Кучерова в текущем сезоне это уже 6-й балл по системе гол плюс пас. Интересно, что Никита с декабря 2019 года, выступая против Миннесот, постоянно очки набирает, а это уже 11 игр подряд. Правда, есть клубы, которые еще больше от Кучерова пострадали. Например, с Вегасом подобная серия уже 14 встреч, начиная с декабря 2017 года. В континентальной хоккейной лиге «Металлург», несмотря на внутрикомандные неурядицы, продолжает побеждать. «Магнитка» выиграла дома у «Салавата» со счетом 7-1. Это самая крупная победа «Металлургов» в этом сезоне. Хоккеисты ЦСКА выиграли 10-й матч подряд в регулярке, обыграв в этом туре в гостях 5-2 московское «Динамо». «Спартаковцы» по календарю дважды сыграли на выезде в Сочи. «Спартаковцы» вновь в пятницу добились успеха, на этот раз 2-0. На теннисном турнире в Шанхае не задалось у Андрея Рублева, который со счетом 4-6-4-6 проиграл японцу Рэю Сакамото, который в мировом рейтинге 137-й по счету. Сошел с дистанции и Роман Сафиулин, уступивший в трех сетах более мастеровитому аргентинцу Франциско Серундоло. А вот Карен Хачанов, благодаря победе над британцем Ферри, в трех партиях вышел в третий круг соревнований, где встретится с французом Монарино. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: маркетинга. Искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centrdefisbalkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей», 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа, 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле, 26 декабря «Кремлевская елка», 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки, 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм», вместе в Новый год. 7 января – Рождество в храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
7: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Продажи новых легковых машин снижаются 2 месяца подряд. По данным Автостата, в сентябре они снизились на 6% до 115 тысяч штук. Данные приводит Автостат. Основной причиной эксперты считают повышение ставок и завершение госпрограмм. Но «Лада» при этом остается лидером рынка. Следом идут «Хавейл» и «Теннет». В следующем году «Москвич М90» получит гибридную версию. О таких планах заявила генеральный директор завода Елена Фролова. Но главное даже не в этом. Завод планирует локализовать гибрид сразу в новом поколении. Скорее всего, в основу ляжет новый MGS9, который уже продается в Европе. Когда сменит поколение бензиновый «Москвич М90», пока неизвестно. Гибридная валюта iSpace впервые вошел в десятку самых продаваемых кроссоверов в России. По итогам последней недели сентября продали 354 машины. Гибридная модель второй раз попадает в топ-10. Ранее рубеж покорился Geely EX5 Mi. В лидерах остаются Havail Jolion, Tenet T7 и T4L. Дефицит топлива породил новые водительские привычки. Например, посмотреть карты с наличием топлива, выяснить, где бензин есть, а где уже нет. А еще заправляться утром или поздно вечером, когда машин меньше. Не тянуть до последнего деления, чтобы не ехать, куда придется. А еще знать график поставок на свои АЗС. Подробнее о том, как заправляться быстрее, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

популярная социальная сеть ВКонтакте сегодня отмечает день рождения. 10 октября 2006 года в интернете появилась первая версия сайта. Сегодня ее аудитория составляет более 80 миллионов посетителей в сутки. Первоначальный проект был закрытым и создавался для студенческой молодежи. Первыми пользователями ВКонтакте могли стать по приглашению только студенты Санкт-Петербурга. Но позже команда создателей отказалась от ограничений и уже в ноябре 2006 года регистрацию открыли для всех желающих. Созданная российскими профессионалами во главе с Павлом Дуровым социальная сеть завоевала интерес всего мира. Интерфейс ВКонтакте доступен более чем на 70 языках. Доступны даже ностальгические с советской и дореволюционной лексикой. Команда ВКонтакте поддерживает молодых программистов России. Среди работников компании лауреаты международных конкурсов по программированию и математике. В этот праздничный день зайдите на сайт поздравить своих друзей, ведь многих из них вы нашли здесь.

0: Je t'attendrai.
1: Найдите оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
2: Александр Пушкин.
3: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуж, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42.
4: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
7: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546 50 59.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Диско-дискотека «Ретро».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 10 октября 1918 года в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография. Реформа обсуждалась и готовилась задолго до ее практического проведения. Предварительное сообщение орфографической подкомиссии при Императорской академии наук под председательством Шахматова вышло в 1904 году. В 1911 году особое совещание при Академии наук в общем виде одобрило работы предварительной комиссии и вынесла по этому поводу свою резолюцию. Детально разработать основные части реформы и соответствующее постановление было опубликовано в 1912 году. В соответствии с реформой из алфавита исключались буквы «ять», «фита» и «десятиричная». Вместо них должны употребляться, соответственно, «е», «ф», «и». Исключался твердый знак на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака «подъем» или «адъютант». Был введен еще ряд изменений, касающихся правил написания приставок на «з» и «с», а также некоторых окончаний. Реформа ничего не говорила о судьбе редкой и выходящей из практического употребления еще до 1917 года буквы «ижицы». На практике после реформы она также окончательно исчезла из алфавита.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: Создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 11 октября ожидается облачная погода. Во второй половине дня и вечером пройдут дожди. Ветер южный, ночью слабый, днем от 2 до 6 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. Во второй половине дня начнет падать. Температура воздуха ночью 7-9, а днем 12-14 градусов тепла. В понедельник 12 октября облачно и ненастно. На протяжении дня с перерывами будут идти небольшие дожди. Днем все до плюс 11. Во вторник также дождливо, похолодает до плюс 9. Плюс 9 и в среду, и также ожидаются временами небольшие дожди.
0: Погода на Infinity. Диско, диско.

0: технологий позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Комбинат питания ПАО «Драгобуж» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
3: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

Южноафриканский пловец Питер Кудзе установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на короткой воде. Кудзе стал победителем этапа Кубка мира в Ташкенте, показав результат 22,9 секунды. Нападающий сборной Португалии Аль-Насра Криштиану Роналду забил 980-й гол в карьере. В домашнем матче с середняком клубом Аль-Дирия Криш отличился в середине первого тайма, его команда выиграла 3-0. На данный момент у 41-летней легенды 146 мячей за сборную Португалии и 834 мяча на клубном уровне. В немецкой Бундеслиге футбольному гегемону Баварии дортмундская Боруссия на старте бросила вызов, пройдя 4 тура без потерь. Могла быть и пятая победа, но Дортмунд дома, ведя в счете в матче с Вердером 2-1, упустил победу, сыграв ничью 2-2. В чемпионате Франции один из лидеров турнира Лион сыграл в гостях не лучшим образом против одного из аутсайдеров Ланса и проиграл 1-2. Турецкая футбольная федерация приняла решение не продолжать сотрудничество с главным тренером сборной, итальянцем Винченцо Мантелло, при котором в нынешнем розыгрыше Лиги наций турецкие футболисты проиграли все 4 встречи. Итальянец, напомню, возглавил национальную команду Турции в 23-м году. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала чемпионата Европы в 24-м и отобралась на чемпионат мира 26-го года, где не смогла выйти в плей-офф. 24-кратный чемпион турниров Большого шлема серб Новак Джокович, который на днях выиграл турнир в Пекине, в Шанхае был менее удачлив, уступив во втором круге представителю Польши Хуберту Хуркачу со счетом 4-6-3-6. В Пекине еще одна представительница Польши Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал, проиграв 6-7-3-6 бельгийке Мертенс. Действующие обладатели Кубка Стэнли, хоккеисты Каролины, после двух поражений к ряду на старте разыгрались, победив уже в третьей встрече подряд. В этом туре Каролина убедительно обыграла на своем льду 7-2 Ванкувер. Логан Стенковин оформил хет-трик. Три матча было сыграно в пятницу в регулярке баскетбольной Евролиги. Чемпионы из Олимпиакоса не дали ни малейшего шанса гостям из клуба Анадолу Эфес, выиграв у представителей Турции 89-66. У Бешикташа пока в турнире 50-процентный результат, проигрыши чередуются с победами. Как вот в этом туре Бешикташ в гостях взял верх над Басконией со счетом 92-84. И отметим успех каунасского Жальгириса в выездной встрече с Барселоной 88-81. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: пластиковые окна и любые виды отделки. Центр «Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
1: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей», 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа, 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле, 26 декабря «Кремлевская елка», 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки, 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм», «Вместе в Новый год». 7 января – Рождество в храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
2: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
3: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздник. Личные культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Диско-дискотека «Ретро».

популярная социальная сеть ВКонтакте сегодня отмечает день рождения. 10 октября 2006 года в интернете появилась первая версия сайта. Сегодня ее аудитория составляет более 80 миллионов посетителей в сутки. Первоначальный проект был закрытым и создавался для студенческой молодежи. Первыми пользователями ВКонтакте могли стать по приглашению только студенты Санкт-Петербурга. Но позже команда создателей отказалась от ограничений и уже в ноябре 2006 года регистрацию открыли для всех желающих. Созданная российскими профессионалами во главе с Павлом Дуровым социальная сеть завоевала интерес всего мира. Интерфейс ВКонтакте доступен более чем на 70 языках. Доступны даже ностальгические, с советской и дореволюционной лексикой. Команда ВКонтакте поддерживает молодых программистов России. Среди работников компании – лауреаты международных конкурсов по программированию и математике. В этот праздничный день зайдите на сайт поздравить своих друзей, ведь многих из них вы нашли здесь.

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека ретро. Диско-дискотека ретро.

0: рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуж, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхненепровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхненепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42.
2: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64. Еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
7: Диско-дискотека ретро.

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства. Зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Диско-дискотека «Ретро».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Продажи новых легковых машин снижаются 2 месяца подряд. По данным Автостата, в сентябре они снизились на 6% до 115 тысяч штук. Данные приводит Автостат. Основной причиной эксперты считают повышение ставок и завершение госпрограмм. Но «Лада» при этом остается лидером рынка. Следом идут «Хавейл» и «Теннет». В следующем году «Москвич М90» получит гибридную версию. О таких планах заявила генеральный директор завода Елена Фролова. Но главное даже не в этом. Завод планирует локализовать гибрид сразу в новом поколении. Скорее всего, в основу ляжет новый MGS9, который уже продается в Европе. Когда сменит поколение бензиновый «Москвич М90», пока неизвестно. Гибридная валюта iSpace впервые вошел в десятку самых продаваемых кроссоверов в России. По итогам последней недели сентября продали 354 машины. Гибридная модель второй раз попадает в топ-10. Ранее рубеж покорился Geely EX5 Mi. В лидерах остаются Havail Jolion, Tenet T7 и T4L. Дефицит топлива породил новые водительские привычки. Например, посмотреть карты с наличием топлива, выяснить, где бензин есть, а где уже нет. А еще заправляться утром или поздно вечером, когда машин меньше. Не тянуть до последнего деления, чтобы не ехать, куда придется. А еще знать график поставок на свои АЗС. Подробнее о том, как заправляться быстрее, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20/40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Диско-дискотека «Ретро».

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 11 октября ожидается облачная погода. Во второй половине дня и вечером пройдут дожди. Ветер южный, ночью слабый, днем от 2 до 6 метров в секунду. Давление 739 миллиметров, во второй половине дня начнет падать. Температура воздуха ночью 7-9, а днем 12-14 градусов тепла. В понедельник 12 октября облачно и ненастно, на протяжении дня с перерывами будут идти небольшие дожди, днем все до плюс 11. Во вторник также дождливо, похолодает до плюс 9. Плюс 9 и в среду, и также ожидаются временами небольшие дожди.
1: Погода на Infinity.

0: Паник.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 19 28. 8 900 227 19 28. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж». 8 910 765 30 14.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас 8-950-720-76-10.
3: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: каждое сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего, никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр».

0: 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евридика» – ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка» – театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. В отдел технического контроля службы качества предприятия «Драгобуш-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздник. Культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я прямо не в гость.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Инфинити.
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.